0: кирексина тама бенеде баанго мата серита темпал но не боле афета гората сауди ба кумна сена пуза баткин бисен
1: Ovintis, nay maki informasyon balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siyana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, я слышал, что на первое осуществлялось, у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, произвестие аэролокал. И было морг, что ли, у нас там морг, что ли? А у нас фер, как и не фатфат, и не там морг, что ли, пара там лимар. А, for example, бакморка, айханека, одолуга, дветанга, Долуга, Атахан Морук Сесерук Невемата, Удар Лавоста. Не то же, Пая Мунту Камару Бе, и после того, как Морук Сесерук Невемата, Афетаду. И дома, как сегодня, и до пусть идея,